в высшем представительном органе власти страны. И это серьезная, большая работа, но это, я сейчас об этом скажу, конечно, огромная ответственность перед людьми, с которыми вы встречались и которые за вас голосовали. Избиратель России доверили именно вам работать, представлять их интересы в Государственной Думе 9-го созыва. Ее первое заседание проходит в особенный день. Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав Большой России. Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днем Воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа. Воля, мечта наших братьев и сестер, соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту. В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом. И сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты Федерации. Самоотверженно, подчас с риском для жизни. И я хочу это особенно подчеркнуть. Это не фигура речи. Именно рискуя собой, своей жизнью, трудятся строители и работники коммунального хозяйства, водители автотранспорта и железнодорожники, учителя и медицинские работники. Проводятся сборы народных средств, общественные и волонтерские организации, предприниматели и компании, граждане разных возрастов и политических взглядов помогают Донбассу и Новороссии. В этой работе участвуют и все парламентские партии. Спасибо вам за такой патриотический настрой. Вы собираете страну. Каждое ваше решение на этом направлении имеет исторический характер и внесет свой вклад в историю российского парламентаризма. Благодарю вас. Символично, что в день воссоединения к работе Государственной Думы впервые приступают депутаты от наших 4 исторических регионов. Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем ваших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому. Уважаемые депутаты, дорогие гости, в целом по итогам прошедших выборов состав Государственной Думы серьезно обновился, почти наполовину. Это обеспечит и качественное развитие нашего парламентаризма, и преемственность в законодательной работе. Широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции. Люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. Я их вижу в этом зале, уверен. Сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус. Искренне желаю вам, дорогие друзья, успеха в новой для вас законотворческой деятельности. Сплоченность нашего общества – верный, основной залог того, что вместе мы добьемся всех поставленных перед собой целей. Обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России. Так и будет.

абсолютно в этом уверен. Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи. В предыдущем созыве система таких мер в целом уже создана. Нужно и дальше ее совершенствовать. Одним из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие 3 года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы, исходя из текущих приоритетов и стратегических целей, наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты. Тех, где воспитывают детей. Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла. Специалисты, эксперты полагают, что предыдущий у нас завершился, многие программы выполнены, нужно дать новый импульс. Приведу только один пример конкретной задачи, которую нам предстоит решить. На Восточном экономическом форуме предложил запустить единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики. Это беспрецедентная по масштабам, по своему охвату система поддержки бизнеса, основанная на уже накопленном многолетнем опыте. И, кстати говоря, опыте положительном. Мы знаем ситуацию на Дальнем Востоке, в Арктике, но нам удалось ситуацию нормализовать, развивать это.

0: Todo esto mientras precisamente vamos a recuperar esas palabras por parte de Dmitry Peskov, donde aseguraba, bueno, pues algo bastante claro de cara a Rusia, que no existían las figuras de los presos políticos en el país.
1: Власик сообщил о том, что Трамп предложил снять часть санкций с России или полностью снять санкции в обмен на освобождение политических заключенных, как он это назвал. ¿Обсуждалась ли эта тема в контактах России и США, и как вы могли бы это прокомментировать?
2: Нет, она не обсуждалась в такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка.
0: Pero no solo ha sido Peskov, porque la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, ha lanzado este miércoles una nueva advertencia, pero a los países europeos. Ha asegurado que las fábricas situadas fuera de Ucrania que produzcan armamento destinado a Kiev pueden convertirse en objetivos militares de Rusia. Reuters ha confirmado que las declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa y en respuesta